А я подумай, ж ми вайб. А я подумай, кон елемент. Подумай, іншом флай. Ну, кроме тую, си релевант. Замер пулив бен слайд. Хайдет презентаєн тюй ме генг. Придалися мліша комплет. Екіпен джак, та сутен прет.